Слушний. Слушний рок. Слушний рок. Слушний рок. Од рана рок. Од рана до вечера. В дабу и FM небо на радиа од рана до вечера. В дабу и FM небо на radia.cz. В дабу и FM небо на radia.cz.